0: Транспогазма. Подаю. Рут. На торможение. 10-2 градуса теза.
1: Так, приняли.
0: Да, принято. Контролируем автоматическое скольжение.